0: physical and see if you would touch me.
1: За час до полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

0: compañeros.
1: Comprende?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Кайф!
1: Радио Могилев.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Мельница успеха завершила свою работу в Могилеве. В рамках 16-го международного экономического форума прошла торжественная церемония награждения лучших предприятий и вручения знака лучшего товара года. Лауреатами и победителями конкурса стали товары и услуги 19 предприятий Могилевщины. У конкурса «Лучший товар Республики Беларусь» четвертьвековая история, высокий авторитет в сфере бизнеса и серьезное отборное участие. По условиям соревнования предприятия не только должны представить свои лучшие товары или новинки, но и активно участвовать в программах импортозамещения. Поэтому участие в конкурсе лауреаты называют большой честью для них и высокой оценкой их труда. Ведь это признание качества продукции и доверия потребителя. По итогам 2025 года 27 товаров из Могилевской области стали лауреатами конкурса. Также вручены специальные награды, включая призы за новинки года и стабильное качество.
1: Местное время.
3: На международных соревнованиях нашим спортсменам теперь разрешено выступать с белорусским флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение принято исполкомом Международного олимпийского комитета. Как эту новость встретили в Государственном училище Олимпийского резерва в Могилеве, расскажет наш корреспондент Татьяна Кутневич.
4: Могилевское государственное училище Олимпийского резерва развивает 21 вид спорта. Здесь занимаются 345 юношей и девушек. Треть из них в составе национальной сборной. Это спортивная гордость Беларуси. К примеру, у боксеров скоро начнется республиканский отбор на чемпионат Европы и Кубок мира. После того, как с белорусских спортсменов Международный олимпийский комитет снял ограничения, тренировки проходят с абсолютно другим настроением. Делятся кандидаты в мастера спорта Республики Беларусь по боксу Богдан Шашлыков и Артем Ежов.
5: Я был очень рад, что появится шанс выступить на международной арене под своим флагом, под своим гимном, гербом. И, конечно же, хочется прославить свою страну, завоевать там золото.
6: Я бронзовый призер первенства Европы Ю-16, участник игр стран СНГ и победитель первенства Республики Беларусь. Я кандидат мастера спорта, присвоили мне в 2024 году, выполнил на первенство Республики, провел 3 боя. В 14 лет я выполнил кандидат.
4: Напомню, в 2022 году международный Олимпийский комитет рекомендовал ввести ограничения для участия белорусских спортсменов в международных соревнованиях и мероприятиях. Но благодаря тому, что Беларусь всегда отстаивала и будет отстаивать свои интересы, справедливость восторжествовала. Белорусские спортсмены полностью восстановлены в правах. Эмоциями поделилась кандидат в мастера спорта Республики Беларусь по стрельбе из лука Екатерина Даняева.
7: Перерыв был достаточно большой, все-таки санкции. Мы участвовали только в международных турнирах, которые были на территории Российской Федерации. Допустим, такие же, как матчевые встречи между Россией и Беларусью. Больше мы не выезжали, к сожалению.
4: Рада новости кандидат в мастера спорта Республики Беларусь по дзюдо Ангелина Шинкарева.
8: Я являюсь двукратной чемпионкой Республики Беларусь и бронзовой призеркой чемпионата Европы по самбо. Готовлюсь к международному старту Кубку Европы в Италии. Он будет в конце июня. Очень обрадовалась, потому что всегда приятно выступать под своим флагом, гимном, гербом.
4: Кстати, Могилевское государственное училище Олимпийского резерва по итогам смотра конкурса за прошлый год заняло второе место в Беларуси. С гордостью напомнил директор училища Николай Малиновский.
9: У нас на сегодняшний день 96 членов национальной команды. Эти все ребята могут успешно выступать и выезжать на международные соревнования. Поэтому для нас эта новость очень радостная. И я думаю, что наши спортсмены будут еще лучше себя показывать на международных соревнованиях.
4: Как отмечают спортсмены, последовательная линия белорусского государства на отстаивание прав атлетов принесла закономерный и справедливый результат. Решение Международного олимпийского комитета о снятии санкций с белорусов должно стать ориентиром для международных спортивных федераций.
1: Местное время.
3: В Могилевской области проживает свыше 12 тысяч многодетных семей. Об этом СББАЙ рассказала зампредседателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Степанова. Орденом матери награждены почти 1700 женщин. Только в этом году почетный знак «Отличие за рождение и воспитание 5 и более детей» получили 26 представительниц региона. Светлана Степанова добавила, с 2015 года семейный капитал назначен более 16,5 тысяч многодетных семей. На сегодня размер Единовременные выплаты составляют 35 505 рублей. Досрочное использование средств семейного капитала в стране разрешено с 2020 года, и таким правом в области уже воспользовались почти 10 200 семей. В большинстве случаев, а это около 75%, средства направляются на улучшение жилищных условий. В Беларуси материнство и детство находятся под защитой государства и создана в первую очередь стабильная социально-экономическая база, отметила специалист. В стране действует 11 видов государственных пособий для поддержки семей, которые условно можно разделить на три группы – по материнству, семейной и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми. Важный аспект – популяризация семейных ценностей, для чего на всех территориальных уровнях реализуется множество инициатив. Одна из самых масштабных – ежегодный республиканский конкурс «Семья года».
1: Местное время.
3: И в продолжение темы «Любовь, умноженная на 6». В Международный день семьи в гостях у радио «Могилев» побывал замначальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РОВД, подполковник милиции Леонид Рымаров, вместе со своей большой семьей, супругой Ириной и детьми Данилой, Эвелиной, Богданом и Виргинией. В чем секрет семейного счастья, узнавала Елена Бубликова.
10: День семьи для могилевчан Рымаровых – важный праздник. Он о ценностях, традициях, о преемственности поколений рассказал отец большого семейства, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РОВД, подполковник милиции Леонид Рымаров.
11: Как для любого нормального человека, семья – это самое главное, я считаю, в жизни. Если хорошая семья, будет хорошее, крепкое государство. Потому что все традиции передаются из поколения в поколение только, я считаю, через семейные ценности. От отца к детям. Дети, они любят друг другу делать подарки своими руками. То есть они уже заранее где-то что-то втайне мастерят. Это тоже традиция. Мы это собираем. У меня на работе есть целый уголок, полочка, где все подделки детей к 23 февраля, к Дню милиции, к Новому году. Я их собираю, и они у меня там в кабинете находятся. Самое главное – это взаимопонимание в семье. Любовь, любовь к детям, к супруге, чтобы не было каких-то недомолвок, тайн. Ну, тогда семья, она будет самая настоящая, самая крепкая.
10: Гости нашей студии делились своими секретами семейного счастья. От кулинарных рецептов до общих праздников, традиций и увлечений. Воспитывать четверо детей в семье, где оба родителя активно работают, не так просто. Помогает правильное распределение ролей и обязанностей, говорит Ирина Рымарова.
12: Когда было двое деток у нас, тогда мы уже решили, что у нас будет трое детей. Ну, а четвертый – это просто подарок. Как-то мы стараемся с мужем. Кто, допустим, раньше с работы приходит, ходит, тот и у нас на готовке, на уроках, с детьми. Если я раньше, значит я готовлю, с детьми параллельно делаю уроки. Ну, вот так и распределяю между собой. Кто раньше домой пришел, тот и ответственный. Допустим, у Богдана обязанность пропылесосить. Ну, как-то стараемся распределить там, где-то девочкам более девичью работу, мальчикам там их по силам работа какая-то.
10: А еще большая семья – это когда любви больше, чем тишины, говорят дети.
13: Большая семья – это много поддержки и много любви.
14: Это понимание, поддержка, любовь. Вот когда мы можем все вместе собраться.
15: Ну, когда все друг друга любят.
16: У нас большая семья, у нас всегда весело и всегда очень дружно.
1: Местное время.
3: Душевный праздник организовали в Могилевском специализированном лицее МВД Белоруссии. 5 команд приняли участие в кулинарном конкурсе «Мамины пироги». Готовили пельмени, чебуреки и пироги. Это результат инициативы первичной организации Белорусского союза женщин-лицея, которую поддержала ведомственная организация БСЖ. В кулинарном поединке «Мамины пироги» состязались 5 команд. Это родители и сестры лицеистов, курсовые офицеры, классные руководители и почетные гости, которые возглавили команды. Сами же лицеисты стали зрителями и членами жюри. А конкурс посвятили Международному дню семьи. Объединить милицейскую семью за одним большим столом – одна из важнейших задач конкурса. У каждой команды было 1,5 часа, чтобы сделать тесто, замешать фарш и налепить вкусные пельмени и чебуреки. И это получилось, рассказал начальник Могилевского института МВД Роман Романчук.
17: У нас здесь такое пельменное ассорти, потому что на цвет и вкус товарищей нету. Но мы на любой цвет, на любой вкус, поэтому стараемся уже разнообразить меню. Что пельмени, но не разные пельмени, поэтому… Самое главное, что они с любовью слеплены, поэтому они все будут одинаково вкусные, независимо от их формы.
3: Гастрономический конкурс «Мамины пироги» завершился большим семейным ужином. Как часто бывает в милицейской семье, победила дружба.
1: Местное время.
3: стали известны финалисты областного конкурса технических стартап-проектов «IT-перспектива». Организаторами конкурса выступили Могилевское агентство регионального развития, Комитет экономики и Главное управление по образованию Могилевского облисполкома. В регионе, где традиционно сильна промышленность, поддержка технического творчества среди молодежи помогает сохранить и приумножить инженерную славу Могилевщины. Быть инженером, программистом или изобретателем – это престижно и перспективно. Он популяризирует точные науки и мотивирует детей выбирать технические специальности. Областной конкурс технических стартап-проектов «IT-перспектива» в этом году посвятили актуальной теме инновационных подходов к управлению ресурсами. Например, в номинации «Искусственный интеллект» для решения практических задач были представлены проекты «Умный голосовой помощник для управления домом», программа анализа продуктовых запасов с рецептами блюд и подсчетом затрат электроэнергии, алгоритм рассадки учеников в классе. Инженерное решение и прототипы устройств были продемонстрированы в номинации «Конструирование и робототехника». В финал вышли авторы 11 работ. Благодаря партнерам конкурса разработчики лучших проектов ушли с ценными подарками.
1: Местное время.
3: Осторожно, животные на дороге. Автомобилистов призывают быть предельно внимательными. Так, накануне в Бобруйском районе водитель маршрутки пытался избежать наезда на животное. В результате автомобиль перевернулся, а в больнице оказались 3 человека. Как пояснили в Белорусском обществе охотников и рыболовов, активность копытных – типичная ситуация для мая. После зимы животные часто перемещаются в поисках кормовой базы. Но главная причина – самки лосей и косуль готовятся к появлению потомства в мае-июне. Беременные самки отгоняют от себя молодняк. И отбившиеся годовалые лосята, становясь самостоятельными, начинают хаотично перемещаться в поисках своей территории. Часто выходят к людям или на дороге, рассказал радио Могилев зампредседателя, главный охотовед Могилевской областной оргструктуры Белорусского общества охотников и рыболовов Евгений Пекарский.
18: Главное, надо помнить, что основное количество ДТП с участием охотничьих животных происходит все-таки в темное время суток. Поэтому главное правило – соблюдать скоростной режим. Обращать внимание на наличие соответствующих знаков, осторожно дикие животные, и быть очень внимательным. Также необходимо помнить, что при переходе зачастую животное может быть не одно, поэтому соблюдать скоростной режим, еще раз напомню. Ну и планировать свои поездки все-таки по возможности, чтобы они проходили в светлое время суток.
1: Местное время.
3: Найдена медаль за отвагу красноармейца Степана Щербакова. Поисковики клуба «Викру» просят откликнуться родственников Степана Щербакова 1897 года рождения, уроженца деревни Рестополье Маховского сельсовета Могилевского района. Степан Щербаков был призван в армию 7 июля 1941-го. В 1942-м ошибочно оказался в списках погибших. Продолжил воевать. Медалью за отвагу награжден в 1944 году за боевые действия под Чаусами. Жена Щербакова Татьяна Григорьевна проживала в деревне Рестополье, которая ныне не существует. Родственников героя просят связаться с Викру для передачи медали.
1: Местное время.
3: 138 лет отметил Могилевский областной драматический театр. Это один из старейших театров республики. История театра началась с могилевского губернатора Александра Домбовецкого. Именно ему пришла идея создать театр. Деньги собирали всем городом, а после Домбовецкий завещал беречь это здание, как всякий добрый хозяин бережет свою столь красивую и ценную собственность. Это и делается на протяжении стольких лет. С подробностями Иван Шумов.
19: Театр построен из местного красного кирпича с многочисленными деталями. Это единственное театральное здание 19 века, сохранившееся на территории Беларуси. Директор Могилевского областного драматического театра Ольга Кузнецова отметила, театр популярен не только у белорусского зрителя.
20: Мы чувствуем невероятную поддержку и любовь. К нам приезжают не только из всех уголков Беларуси, но и с российских регионов, потому что Могилевский областной драматический театр стал настоящим модным культурным маршрутом.
19: На Могилевской сцене было поставлено свыше 4000 спектаклей. Здесь демонстрировали свое искусство и великие артисты, создавая нетленные образы лучшей отечественной и зарубежной драматургии. В настоящее время в труппе театра около 40 человек. 70% сегодняшней труппы Могилевского театра – это талантливая молодежь. У каждого работающего в театре есть свои любимые места.
21: Это ложа Бенуар, левый ряд, первые места. Именно вот с этих мест создается эффект присутствия. Кажется, что ты становишься частью действа.
22: Мое любимое место в театре – наш внутренний дворик. Он очень похож на итальянский или какой-то средиземноморский.
23: Это мое рабочее место. Это вот наверху у нас находится, как их называют, гнездышки, звукорежиссеры и осветители. Без них спектакль. не рождается и не бывает, и не звучит.
19: В свой день рождения театр подготовил подарок зрителям – премьеру «Три мушкетера» от признанного мастера театра кукол Игоря Казакова. Премьера прошла 15 и 16 мая. Также ее можно будет увидеть 30 числа.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев. Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
0: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Президент также обратил внимание, что несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. Александр Лукашенко передал доброе пожелание президенту США Дональду Трампу.
2: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники.
1: Парламентская делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергиенко 18-19 мая совершит официальный визит в Азербайджанскую республику, в ходе которого по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Палаты представителей. В ходе визита запланированы встречи Игоря Сергиенко с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Мили Меджлиса Сагибой Гафаровой. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. К региональным новостям. 13-й межрегиональный праздник-конкурс «Зеленые святки» пройдет на территории источников Байково-Чаусского района 31 мая. В программе выставка, ярмарка народных мастеров и умельцев, продажа пищевой продукции, спортивные и детские площадки. Также состоятся конкурсы региональных хороводов, аутентичного пения, традиционных угощений и троицких венков. К участию приглашают мастеров народных художественных ремесел, а также любительские, фольклорные и этнографические коллективы разного возраста. Заявки на участие в празднике-конкурсе можно отправить до 27 мая на электронную почту организатора. И о спорте. Белорусская спортсменка Владислава Скриганова завоевала бронзу на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Бранденбурге, сообщает Белта. Наша гребчиха стала призером по итогам заезда на самой длинной дистанции в 5 километров на байдарке-одиночке. На этой же дистанции среди каноисток наши Мария Попичич и Елена Ноздрева расположились на 8 и 9 строчках. У мужчин белорус Егор Пашковец закончил заезд 17-м. Иван Потапенко был дисквалифицирован. Ранее на канале в Бранденбурге бронзовыми призерами среди спортсменов с ограниченными возможностями стали наши Анастасия Мясникова и Илья Товпенец. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
0: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 16.

7.04 в стране, стартует очередной майский понедельник. Всем здравствуйте, Олеся Маскина меня зовут. С удовольствием буду встречать это утро с вами на волнах радио Могилев. Возможно, кто-то не успел отдохнуть, перезагрузиться. Понимаю, но уверена, и с этим мы справимся. Впереди море классной музыки, которая поможет нам влиться в первый рабочий день. Совсем скоро услышим Артика и Асти, композицию «Кукла».

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: начнешь.
1: Напомню, что сегодня понедельник, а это первый рабочий день у многих, который ассоциируется с чем-то важным. Например, покончить с вредной привычкой. Ну, сколько раз мы обещали себе, вот с понедельника точно прекращу есть сладкое. Начать следить за своим здоровьем или приступить к выполнению мечты. И если вы отчаянно ищете мотивацию, чтобы новый понедельник начинать с хорошим настроением, вы знаете, это тоже уже огромный плюс. Ну, а чтобы все уже плавно войти в рабочий ритм, можно, например, начать утро с составления списка из 2-3 ключевых задач. Ну, не пытаясь объять необъятное. Выделить время, может быть, на 5-минутную зарядку, что тоже очень хорошо, или прогулку, да, немного дождливо, ну и что? Чтобы размять тело и переключить внимание. И вот тогда, поверьте, все будет просто потрясающе.

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

Гаяна, и Сева говорят, следуй за мной, а я скажу, следуйте за нами, не торопясь. Радио Могилев не обещает чудес, а вот много музыки, да, классной музыки, ощущение, что утро никуда не убежит. Напивайте кофе, чай и просто будьте рядом.

0: Малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdev.by.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.
5: На студийных, а знаете, в чем секрет утра понедельника? В понедельник разрешается быть медленным. Ну да, так уж повелось. Потому что движение вперед – это не спринт с утра, а тот самый шаг один, потом еще. А у вас есть все, чтобы начать этот день круто. И даже если план на день не совсем еще понятен, то, думаю, к обеду все нарисуется само собой. Главное – спокойствие. Ну и помним, что у понедельника нет задачи нас сломать. Да, это просто первый день после выходных. У него есть задача просто случиться, а мы просто его принимаем. Возможно, немного неуклюже, немного сонно, но все же, а может, кстати, кого-то разбудит и взбодрит Шер, которая прямо сейчас на радио Могилев будет звучать.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Экспорт белорусских образовательных услуг в Шри-Ланку составляет 20 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Это то, что мы зарабатываем на обучении ланкийских студентов. По прошлому году, по статистике ланкийской стороны, более 10 тысяч белорусских туристов там побывало, отметил глава белорусского МИД. Министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хират рассказал о планах ланкийской стороны поставлять в Беларусь драгоценные камни для последующей обработки. Шри-Ланка является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. В свою очередь, мы рассчитываем на то, что сможем нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси, добавил Виджита Хират. В МЧС напомнили о факторах опасности при грозах, дождях и сильном ветре, сообщает Белта. Во многих районах Беларуси сегодня прогнозируются грозы и сильные дожди. При грозах местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. В такую погоду может случиться повреждение линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Возможно возникновение возгораний в природе, пожаров в жилых и производственных зданиях. Есть риск гибели людей на воде при купании. В ненастную погоду повышается вероятность значительного снижения видимости и затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП. Возможно подтопление отдельных домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения. О происшествиях. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бобруйске. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Так, накануне днем 77-летний водитель автомобиля Volkswagen на пересечении улиц Минской и Социалистической при повороте налево не уступил дорогу БМВ, который двигался по главной, в результате чего произошло ДТП. 72-летняя пассажирка Volkswagen доставлена в больницу. Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево водители обязаны уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по главной дороге. И о спорте. Белорусские спортсмены выиграли 6 медалей первенства Европы по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет, которые принял болгарский Самоков, сообщает Белта. В минувшие выходные в Болгарии состоялись медальные поединки у борцов вольного стиля. На призы претендовали белорусы Александр Гамов, Денис Шпартов и Даниил Живула, но все трое потерпели неудачи в схватках за третье место. Таким образом, в активе нашей команды осталось 6 наград, по одной золотой и серебряной, а также 4 бронзовые. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 16.

Знаете, есть теория, что утро не стоит заполнять списком дел. Даже если ничего не планировать, день все равно складывается сам собой. Ну что ж, доброе начало дня наступило. Вы на волнах радио Могилев, в студии Олеся Маскина. А вместе со мной очень скоро появится в эфире Саша Дита и Митя Фомин.

Полина Гагарина также в нашей компании. Ну а раньше всех поступаю место Юлиане Карауловой.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Чистка, покраска кровли. +375 33 904 90 90.

Выходные прошли, а многие даже не успели отдохнуть. А все почему? А потому что отдыхать нужно уметь. А мы знаем, в каком месте ваш отдых станет незабываемым. Диско-бар «Малинки» приглашает огромный ресторан 1200 квадратных метров с профессиональной кухней, отдельным залом караоке, двухэтажным диско-залом с танцполом, двумя барами с лучшими барменами, 5 отдельных VIP-комнат с выходом на танцпол. Вы представляете, как это круто? Ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х, 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Диско-бар «Малинки» находится в Могилеве, улица Ленинская, 61, а 26 июня состоится грандиозная вечеринка «Свадьба в Малинках». Фейковая свадьба, где каждый станет героем вечера. Диско-бар «Малинки». Отдыхайте, пойте и танцуйте до утра. А мы на этой неделе подарим кому-то сертификат на 50 рублей в бар «Малинки». Заходите в инстаграм «Радио Могилев». Там, как всегда, все подробности. Выполняйте. Желайте выиграть. И, быть может, удача будет на вашей стороне.

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

0: Шагнувшая в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Радио «Могилев».

0: 8.48. Студийных время новинки на радио Могилев. «Полюби все мои слабости». Именно так называется легкий романтичный трек от музыканта Мартина. Композиция о светлом чувстве. Найти человека, который сможет безоговорочно принять себя таким, какой ты есть. На самом деле, немало есть таких людей, ну и в то же время многие ищут таких же. И чтобы в жизни не случилось, хочется всегда быть с любимым человеком, несмотря на какие-то жизненные неурядицы. Ну что ж, надеюсь, придется вам по сердцу именно эта композиция «Полюби все мои слабости» от Мартина. Слушаем.
1: Новинка на радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Парламентская делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергиенко 18-19 мая совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику, где примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой ООН. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Палаты представителей. В ходе визита запланированы встречи Игоря Сергиенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Мили Меджлиса Сагибой Гафаровой. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Премьера новой программы «В понедельник дойдет до Лукашенко» состоится сегодня на телеканале «Беларусь-1» сразу после «Панорамы». Героями станут обычные люди, авторы тех роликов, которые взрывают социальные сети. Как прозвучало в эфире, новый проект – это ревизия социальных сетей, жалоб, проблем, обид, рабочих историй, набравших миллионы просмотров. По словам авторов проекта, это будет документальное расследование. Их задача – докопаться до истины, рассказать о проблеме, ведь не всегда все однозначно. Подчеркивается, что во время работы над проектом авторы изучают документы, записывают интервью с героями серии, в том числе со второй стороной, посещают даже судебное заседание. Мировым новостям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по Ирану с новой силой, если Тегеран не согласится на условия сделки, устраивающие американскую сторону, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. «Мы хотим заключить сделку. Они сейчас не там, где бы мы хотели их видеть. Им придется прийти к этому, или по ним нанесут сильные удары, а мы этого не хотим», заявил Трамп. По словам американского лидера, если Иран не представит новое предложение, отвечающее требованиям США, удары будут намного сильнее, чем раньше. О спорте. Белорусская Арина Горнасько завоевала медаль на первом этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике в португальском Паритмане, сообщает Белта. Лидер нашей национальной команды стала призером в упражнении с лентой. В финале Горнасько заняла третье место. Выше расположились итальянка Тара Драгос и Вера Тугалукова из Кипра. Также белоруска стала пятой в программе с булавами и седьмой с мячом. Накануне Алина замкнула пятерку лучших в многоборье. Второй этап мирового Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 16.

Чем больше людей, с которыми мы общаемся в течение дня, тем лучше для нашего мозга. Даже если вы можете сделать что-то самостоятельно, сделайте это с кем-то. Вот что помогает нам лучше функционировать. А еще хорошо, когда задачи выполняются под классные хиты. Очень скоро в эфире радио Могилев услышим Стинга. Заставить себя ждать Team Big Family и Лючана. А также Хейвин в это утро с нами. Всем доброго утра, Олеся Маскина меня зовут. Продолжаем шагать в этот день вместе.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.

0: Ребят, напоминаю, на календаре 18 мая, понедельник, кстати, сегодня время быстрых и энергичных дел, да, несмотря на то, что понедельник, можно заниматься любыми финансовыми операциями или сделками, а также благоприятное время для защиты дипломов, диссертации, ну или сбора сведений для их написания. В общем, просто прекрасный понедельник, самое главное не лениться, а действовать. Всем хорошего дня.
1: Радио Могилев.

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. ParitetBank. С нами удобно.
6: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
7: Ну что, дорогие, понедельник продолжается, но выходные тоже не за горами, а кто-то умудряется отдохнуть и среди недели. Да, отдыхать нужно уметь, уверенно, и вы знаете, как это сделать, а мы можем определиться, поможем вам определиться с местом. Радио Могилев совместно с диско-баром «Малинки» дарит сертификат на 50 рублей. Ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. На этой неделе заходите в Инстаграм Радио Могилев, смотрите все подробности, участвуйте, перепроверяйте себя, и, быть может, именно вам достанется тот самый сертификат на 50 рублей в бар «Малинки». Ну что ж, дорогие, вроде про все сказала, ничего не забыла, а значит, позвольте откланяться. С вами была Олеся Маскина, всем счастливо и пока-пока.
8: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Телефон. В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Экспорт белорусских образовательных услуг в Шри-Ланку составляет 20 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Это то, что мы зарабатываем на обучении ланкийских студентов. По прошлому году, по статистике ланкийской стороны, более 10 тысяч белорусских туристов там побывало, отметил глава белорусского МИД. Между странами на межуниверситетском уровне заключено 10 договоров в сотрудничестве, в их числе подписанный на первом квартале этого года меморандум о взаимопонимании между Полесским государственным университетом и университетом Келании. Министерство внутренних дел объявило конкурс на лучшее литературное, художественное и музыкальное произведение об органах внутренних дел и внутренних войсках. Творческое состязание посвящено 110-летию белорусской милиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Конкурс проводится по 7 номинациям. На конкурс принимаются как отдельные работы одного или нескольких авторов, так и тематические подборки, сборники, серии.

0: и цикла материалов. О происшествиях. Мужчина похитил у начальника кошелек с деньгами, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьский РОВД Могилева обратился 40-летний местный житель, сообщивший о пропаже на рабочем месте кошелька с 900 долларами. Оперативники установили, что к преступлению причастен 18-летний подчиненный заявителя. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Пляжи готовы к сезону. На водоемах Беларуси установят более 90 новых наблюдательных вышек. Об этом журналистам рассказал председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах Андрей Чернявский. На сегодняшний день в стране организовано более 500 мест массового отдыха. Спасательных объектов более 300. Так, на Могилевщине пляжи готовы встречать отдыхающих. На Печерском озере на пляже появились почти полсотни новых лежаков, раздевалки и теневые навесы. Готовность пляжа на Святом озере составляет почти 90%. На озере уже появились 110 теневых навесов, 230 лежаков, а также грибки, урны, лавочки, пляжные зонтики. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью. Прогноз
0: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: ты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Белорусские гимнасты возвращаются на международную арену с флагом и гимном, сообщили Белта в пресс-службе Национального олимпийского комитета. По итогам заседания исполкома World Gymnastics принято решение допустить белорусов и россиян всех возрастов к соревнованиям с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение вступает в силу незамедлительно. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Новостям в мире. Более 7 тысяч человек были эвакуированы из-за землетрясения, произошедшего в Гуанси-Джуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщает Белта со ссылкой на новостной интернет-портал Sina.com. В эпицентр землетрясения местные власти направили 51 пожарную машину, а также 315 человек для проведения спасательных операций. Как информирует агентство Синьхуа, в результате землетрясения погибло 2 человека. О происшествиях в нашем регионе. Хулиганский поступок обернулся для молодого бобруйчанина сотнями часов исправительных работ. Суд признал 20-летнего парня виновным в хулиганстве и постановил обвинительный приговор. Установлено, что вечером 7 апреля молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. Проходя мимо здания религиозной общины, он поднял с земли кирпич и бросил его в окно. Поскольку с первого раза стекло не разбилось, обвиняемый повторно бросил кирпич, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
2: В результате противоправных действий религиозной общине причинен имущественный вред на сумму 137 рублей, который в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил в полном объеме. Приговором суда на основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 360 часов.
1: В Белынческом районе ведут активную борьбу с борщевиком Сосновского. Как рассказал начальник райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Павленков, на территории района выявлено 22 очага этого растения на площади более 17 гектаров. Больше всего он распространен на территории Головчинского и Вишовского сельсоветов. Уничтожением опасного сорняка занимаются специализированные предприятия из Могилева. На эти цели выделено около 10 тысяч рублей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
0: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: умеют удивлять, и иногда хочется быть готовыми к различным неожиданностям. Давайте узнаем, что подготовили для вас звезды и предстоящая неделя. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, эта неделя ваш старт. Двигайтесь вперед и смело беритесь за новое начинание. Вы заряжены энергией, пользуйтесь ей, чтобы воплотить все свои идеи и достичь поставленной цели. А еще доверяйте интуиции. Движение и решительность принесут успех. А ваш трек недели – The Chemical Brothers.

Тельцы, отбросьте сомнения и не бойтесь идти за своими чувствами и желаниями. Попробуйте что-то необычное и доверьтесь внутреннему порыву. Вас ждет удача и интересное знакомство. Эта неделя точно подарит шанс вдохновиться и поверить в свою счастливую звезду. А ваш трек недели — Насте повезло.

Предстоящая неделя обещает близнецам атмосферу уюта, теплых встреч и душевных разговоров. Не бойтесь открыться чувствам. Ваша искренность обязательно будет оценена. Позвольте себе немного романтики и легкости, а вашим треком недели будет «Баиндия» и мод «Шаде».

0: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Астрохит недели.
2: Раки, конечно, прошлое может напомнить о себе, но целая жизнь впереди, и ваше спокойствие намного дороже воспоминаний. И помните, как только вы отпускаете старое, пространство тут же заполняется чем-то новым и важным. Именно тем, что нужно вам сейчас больше всего. Так что выше нос и ловите ваш трек недели. Женя Трофимова.

Львы, на предстоящей неделе страсти и эмоции будут особенно яркими. Ваши чувства могут быть глубокими и настоящими. Смело открывайтесь новым ощущениям и не бойтесь проявлять свои желания. Эта неделя готовит для вас красивые и незабываемые моменты. Слушаем трек недели для львов «Элман и Мона. Черная любовь».

Даже если за окном прохладно, внутри дев настоящее тепло. Не бойтесь открыто выражать свои чувства и делиться теплом с окружающими. Именно ваша энергия способна согреть даже самый холодный день. Доверяйте себе и не забывайте про ваш внутренний огонь. А ваш трек недели? Крис Янг «Холодно».

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, предстоящая неделя добавит в вашу жизнь больше веселья и беззаботности. Радуйтесь мелочам, танцуйте без повода, в общем, будьте собой. Хорошее настроение и легкий подход помогут вам справиться с любыми задачами и принесут новые яркие впечатления. Пусть окружающие зачаруются вашей энергией, а неделя превратится в настоящий праздник. Под ваш дат недели Ми энд Май, Дупи-Дуп.

0: Скорпионы, предстоящая неделя сотрет непреодолимые вершины. Двигайтесь вперед к своим мечтам, даже если они кажутся далекими. У вас точно хватит сил и смелости покорить эти вершины. Сохраняйте веру в себя, и вы увидите, как много смогли достичь. А ваш трек недели? Близки горы.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

Стрельцы, для вас каждый новый день личный танцпол. Не бойтесь быть в центре внимания, пусть любое место превращается для вас в пространство для радости. Принимайте приглашения, заводите новых друзей, танцуйте навстречу своим мечтам. Эта неделя создана для движения, драйва и незабываемых эмоций. А ваш трек недели — Анна Немченко, «Танцпол везде».

0: где купить авто в сети автохаусов «Бутик Авто», где продать авто в сети автохаусов «Бутик Авто», где обменять авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Козероги, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам правильное решение и поможет понять, что действительно важно. Пусть предстоящая неделя наполнится уверенностью и спокойствием, ведь ваша мудрость – лучший компас в любых ситуациях. А ваш трек недели – Дженни Весна, внутренний голос.

Водолей, неделя даст вам возможность осознать, что все было не зря. Прошлое оставляет тепло в сердце и помогает идти вперед. Вспоминайте хорошие моменты, и пусть они вдохновят вас к новым достижениям. Ваши внутренние силы и оптимизм сделают эту неделю лучше и приятнее. А ваш трек недели — Серябкина «Бывало и лучше».

Рыбы, вам пора расслабиться и отпустить все сомнения. Когда, как не сейчас, наслаждаться жизнью? Иногда полезно отпускать события на самотек и позволить себе просто жить моментом. Не зацикливайтесь на проблемах и радуйтесь простым вещам. Под ваш трек недели. Денис Фирст. Ла-ла-ла.

0: Это был Астрохит недели «Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Мы разные. Кто-то любит веселиться. Кто-то тешит себя воспоминаниями. А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
0: Наши хиты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Точки роста в сотрудничестве со Свердловской областью обсуждают сегодня во Дворце независимости, пишет телеграм-канал «Пол первого». Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. В центре внимания перспективное направление совместной работы, повышение товарооборота, совместные проекты в различных отраслях. Подробности расскажем в следующих выпусках. Гречиху в Беларуси посеяли на половине запланированных площадей, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшний день яровых культур в стране посеяно на площади 2 миллиона 133 тысячи гектаров, что составляет 94% от общей площади сева. В Могилевской области посеяно на 89% от плана. О происшествиях в Осиповичах судебные эксперты вычислили злоумышленницу по следам рук и ДНК. Женщина похитила 500 рублей из-под подушки. Ключ дома хозяин оставил на улице. Как сообщили в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, 60-летний местный житель вечером обнаружил пропажу из кошелька, который прятал под подушкой. Одну купюру в 10 рублей нашли во дворе. Мужчина подозревал в краже соседку. Во время осмотра места происшествия специалист изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери, рассказал официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Людмила Еверкина.
2: При проверке по дактоучету изъятых следов рук установлено их совпадение с отпечатками местной жительницы. Дактилоскопическая экспертиза также подтвердила, что именно ее следы рук оставлены на месте преступления. По результатам генетического исследования на кошельке потерпевшего экспертами обнаружен биологический материал, который с высокой степенью вероятности происходит от той же женщины.
1: О спорте. В Париже стартует квалификация второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. Первой из трех белорусских теннисистов на корты Ролан-Гаррос выйдет Алена Фолей и Александра Соснович. Завтра белоруска Ирина Шиманович встретится с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Чтобы пробиться в число 128 участниц основного этапа, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Первая ракетка планеты, белоруска Арина Соболенко, стартует в столице Франции с 1/64 финала, где ее оппонентка будет одна из победительниц квалификации. Год назад Соболенко добралась до финального поединка Ролан-Гаррос, в котором уступила американке Кори Гауф. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 19.
5: Между тем, в стране 12.03. Хочется спросить, вот как проходит ваш день? Как настроение? Как коллеги? Не замучили ли, рассказывали, как они здорово провели время на выходных? Ну, надеюсь, вам было чем ответить. Ну, а если нет, ну, давайте просто ответственно так работать, не обращая внимания ни на что. Ну, по крайней мере, знаете, они могли преувеличить. Хочу, чтобы ваш понедельник был легким, бодрым. С последним будем помогать, подкидывая хиты. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Всем отличного настроения.
6: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: понедельник, конечно, продолжает подкидывать и дела, и работу, а специалисты уверены, что первая половина понедельника отличается отсутствием продуктивности среди сотрудников. Но есть маленькое «но», уже 12:25, судя по всему, и по времени вы должны уже расплескивать энергию и трудоспособность, удивляя коллег и начальство. Не забывайте о трудовом порыве, о собственном настроении, делайте громче и подпевайте любимым треком.
1: Радио Могилев.

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».

любимыми не расставайтесь. Краткое содержание песни. И на самом деле все эти душевные терзания, и стресс, переживания, и расставания, он же самым потом негативным образом на организме сказывается. Так что стресс непременно выливайте, выговаривайте, избавляйтесь от него. Ну а чтобы меньше волнений было, просто чаще говорить своим любимым о своих чувствах. Это сближает и поднимает настроение. Ну и в ближайший час у вас будет возможность в этом убедиться. С 13 до 14 ежедневно, традиционно мы радуем ваших родных, любимых людей вашим вниманием. Ну и чтобы мы знали, кого именно, пишите прямо сейчас на 9940 смс и на Viber через 44 56 86 176. Я Ира Александрова, сегодня ваш передача.

0: в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Сегодня бешенство хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол России в Беларуси Борис Грызлов это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите. Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России, сказал белорусский лидер. Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который и сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась сегодня в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Об этом Белта сообщили в Минобороны. Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов. Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Основной будет упор сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительное расстояние, проведения расчетов для применения сил и средств. Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. В обновленном положении актуализированы требования к материально-технической базе и кадрам, а в рабочие группы включены представители образования для контроля работы с детьми. Перечень организаций теперь включает только прошедших аттестацию. Более 500 заявок из 11 стран поступило для участия в 36-й международной специализированной выставке «Белагра-2026», сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Традиционно основу экспозиции составляют белорусские предприятия – 441 заявка. Активное участие подтвердили российские коллеги – 73 заявки. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д'Ивуара и Узбекистана, отметили в Минсельхозпроде. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: с радостью напоминаю о том, что именно сейчас пора бы уже написать нам, рассказать о людях, которым вы неровно дышите, без которых жизнь не вела, поздравить, передать кому-то привет, поддержать, может, морально. А, в конце концов, знаете, отвести душу, выплеснуть свои эмоции в послании, которые я, как истинная радистка, передам в срочном порядке тому, кто это заслужил. Так, пишите на номер 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Все ваши приветы, признания, поздравления с удовольствием выдам в эфире. Так что присоединяйтесь к программе «Привет в обед».
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: привет раскрывает свои теплые объятия для ваших приветов, признаний и поздравлений. И вот что есть к этой минуте. Самому главному мужчине нашего семейства пишет Инна Хрипунова, мужу и папочке Валерию передаю домашний теплый приветик. Любимая жена и две лапушки дочки. Такой привет передают. Хороший нам наш. Нам очень с тобой повезло. Ты у нас... Нам очень с тобой повезло, что ты у нас есть. Вот так вот. Ты самый лучший, самый надежный, самый любимый. Здоровья тебе, родной наш, спокойствие на душе и много радости в каждом дне. Очень хотим, чтобы в твоем сердце всегда хранились наши улыбки и наша любовь. Обнимаем и целуем тебя крепко-крепко, твои любящие мы. А далее привет в обед летит в деревню Цезарова, которая уже делает хорошие дела. Кому-то нашли потерявшийся телефон, кто-то угостил хорошим напитком, кто-то готовит стены, веранды, подсветку, кто-то пытался с собаки Феди достать клеща. Такие вот новости в деревне Цезарова. Погода шепчет, говорит Дмитрий. Дмитрий, спасибо вам за то, что всегда с нами, за то, что делитесь и вашими праздниками, и вашими буднями. Это очень-очень здорово, и вам за это огромное спасибо. Далее, привет, любимое радио. Передайте привет моему любимому мужу Герасимовичу Сергею. Спасибо, милый, за помощь в посадке огорода. Да, я Светлана. О, видите, жизнь кипит. Народ весь в трудах, весь в огородах. И я желаю вам, конечно, в этом деле преуспеть и нарастить небывалых урожаев. Ну и непременно, конечно, продолжайте писать нам, чтобы мы за вас вместе порадовались. Но мне кажется, сейчас в огороде все равно лучше, чем на работе. А так, привет в обед. Слушайте и присоединяйтесь.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: когда есть люди, которым не все равно, улыбаетесь вы в данную минуту или, может быть, грустите. Но если грустите, это ситуация из ряда вон, конечно. Тут надо помогать всем миром. Мы вот с удовольствием все ваши приветы, признания, поздравления доставляем, кому скажете, и таким образом делаем день ваших близких лучше. Так что продолжайте писать на 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Кстати, программа «Привет в обед» не резиновая, совсем скоро закончится, так что у вас есть минут 5 дописать все, что хотели. Ну, а у нас есть еще порция ваших сообщений. Уважаемая Наталья Ивановна, психолог больницы СМП, с началом рабочей недели, успехов вам и благополучия, и благодарных пациентов. Это Светлана пишет. Конечно, я присоединяюсь к привету. Наталья Ивановна, вам большой-большой привет и на удивление хорошего дня. А далее... Добрый день, уважаемое радио. Хочется сказать большой привет мужу Ковалеву Валерию передать. И он пошел в отпуск, и мне хочется пожелать ему, чтобы он хорошенечко отдохнул. Это Наталья, жена Натальи из Костюкович, волнуется, переживает за настроение Валерия, и это радостно, это хорошо. В этом я, конечно, вас с удовольствием поддержу. Еще один привет и поздравление для Ковалевской Ольги от Евгения. Поздравляю тебя, моя курочка. Так вот, с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Будь счастлива, а я постараюсь сделать это. Друзья мои, ну что ж, конечно, ваши обещания, это здорово, это хорошо, так что продолжайте желать вашим близким только хорошее, ну и сами, конечно, старайтесь для их настроения. Ну, а у нас продолжается «Привет в обед».
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

говорят, быт съедает отношения, а вы молодцы, освежаете, и как только можете, ваши сообщения летят и летят на наши контакты, и им за это вам огромное спасибо. Ну, вот что есть к этой минуте. Огромный привет Коршун Ольге. Желаю успехов на новой работе. Ты лучшая. Подпись мы. А дальше признание в любви для Татьяны Андреевны от вашего коти, Татьяна. И еще одно поздравление у нас есть для Коляна. С днем рождения, дружище. Будь таким же удачливым, смелым, решительным и хорошим другом. Вот так вот пишет вам уважаемый Колян. А мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Мы тоже хотим, чтобы у вас все получалось. И тоже исполнение желаний вам пожелаем. И отличного дня, запоминающегося и шикарного. Ну что ж, друзья мои, это было последнее сообщение на сегодня. Благодарю вас за то, что неравнодушны вы к улыбкам вашим любимым, ваших забыла, что хотела сказать. Знаете, бывает такое. Очень хорошо, когда вы рядышком со своими любимыми, а мы рядышком с вами. Много хитов далее по курсу. Я, Ира Александрова, не прощаюсь после трех часов.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Глава белорусского государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным.
2: Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: С начала года Беларусь по безвизу посетили более 70 тысяч иностранцев, сообщили Белта в Госпогранкомитете. С 1 января 2026 года Беларусь посетили более 70 тысяч иностранцев из 38 стран, преимущественно из Литвы, Латвии и Польши. Безвизовый режим продлен до 31 декабря 2026 года. В Могилеве частная компания уклонялась от уплаты налогов, сообщили инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области. В ходе проверки выявили сокрытие выручки на сумму около 1 миллиона рублей. Помимо этого, доходы собственнику бизнеса и работникам выплачивались в конверте, в том числе в периоде, когда с ними не были оформлены трудовые отношения. В результате проверки предъявлены к уплате в бюджет налоги и ПИНИ в сумму более 307 тысяч рублей. В Стамбуле прошел показ белорусского художественного фильма «Черный замок», организованный Генеральным консульством Беларуси, сообщает Белта. Мероприятие собрало любителей кино, представителей белорусской диаспоры, турецкой общественности и всех интересующих белорусской культурой. Показ стал частью культурной программы по продвижению белорусского кинематографа за рубежом и укреплением гуманитарных связей между Белоруссией и Турцией. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +22.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе.

0: форме. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.

Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники.
1: Мы часто говорим машиностроение, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать.
0: В Могилевской области заготовку травянистых кормов точечно начали три района – Бобруйский, Кировский и Быховский. Об этом Белта рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома. Сейчас убирают кулисные посевы около 11 тысяч гектар, а общий план первого коса многолетних трав – 180 тысяч гектар. Массовое кошение начнется уже через неделю. В происшествиях в Бобруйске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней многодетной матери, задержанной за незаконный оборот особо опасного психотропного вещества. Об этом сообщает телеграм-канал МВД «Беларусь». Она входила в организованную группу и хранила около 1 килограмма веществ для сбыта в тайниках и у себя дома. Преступная деятельность длилась менее 2 недель. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О спорте. Юниорская сборная Беларуси разгромила Сан-Марино со счетом 6-0 в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, сообщает Белта. В заключительном матче 21 мая белорусы сыграют со Словакией. По итогам всего отбора 8 лучших команд пробьются в финальный турнир, который пройдет летом 2027 года в Чехии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
4: Ну что, друзья мои, конечно, 15.03 на часах, это не может не радовать, потому что впереди скорое окончание рабочего дня и, собственно, настроение с каждой минуты все выше и выше. И здорово, когда рядышком радио Могилев, любимые хиты фоном. Я Ира Александрова, периодически из динамиков, так что делайте громче. Всем отличного продолжения дня.

0: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Радио «Могилев».

0: Ну, что с нами делает любовь, это понятно. Вот что с нами сделает лето, сделали, значит, предварительный прогноз синоптики. Говорят, что летом может быть летом температура может быть аж на 12 градусов выше нормы. Ну, а само лето станет одним из самых жарких за историю наблюдений. Особенно знойным может оказаться июль. Даже ночи обещают непривычно теплые. Июнь может быть относительно спокойным и сухим, а август тоже жарким и сливнями и с резкими перепадами погоды. Но главная особенность лета – это продолжительная жара. Синоптики не исключают, что высокие температуры будут держаться неделями. Так что запасаемся вентиляторами, не знаю, бутылками с водой, большим морозильником, ну и вообще кондиционерами, наверное, в целом. Вообще желаю, конечно, не обращать внимания на погоду, одеваться по погоде, ну и, собственно, держаться живчиков, хороших коллег веселых, с которыми неплохо было бы и жару, и холод перенести. Вообще включайте Радио Могилев погромче. Вместе все переживем.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. В среду облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. В четверг переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без...

0: первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко. Спинскдрев. Отходить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж. На сайте spinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
2: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

как говорится, танцует всем. А что еще делать под конец рабочего дня, когда ноги уже готовы бежать в сторону выхода? Ну, вы правильно настроены? С удовольствием подкинем хитов и скоротаем в этот час на работе вместе. Делайте громче и поехали дальше.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области России дает возможность удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Эти так называемые санкции показали, что надо ориентироваться на свое и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое, отметил глава государства.
1: С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, а ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это в свою очередь и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям.
0: Белорусские гимнасты возвращаются на международную арену с флагом и гимном, сообщили Белта в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Исполком World Gymnastic разрешил белорусам и россиянам всех возрастов участвовать без ограничений во всех видах гимнастики – спортивной, художественной, прыжках на батуте, акробатике и аэробике. Сейчас решение вступило в силу незамедлительно. В трудовом семестре на Могилевщине примут участие более 9,5 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них около 80 студентов из разных городов и районов. Будут работать на областной молодежной стройке. В этом году это школа. Студенческие отряды задействованы в самых разных сферах. От сельского хозяйства и строительства до медицины. Этим летом в Могилеве и районе будут работать 9 официальных зон отдыха с купанием. Об этом сообщили в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии. В городе на Днепре городской пляж и улица Фатина. В Печерском и Гребеневском водохранилищах пруду Броды. В районе на Днепре у Полыковичей, в Вильчицком водохранилище у Восхода, озеро Гусиное в Кадино и водохранилище Рудея у Городни. Все пляжи проверены по санитарным нормам. Паспорта готовности подписаны к 15 мая. Воду будут тестировать еженедельно, а при плохом качестве купания запретят и сообщат об этом через СМИ и сайт центра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: Тест-тур представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. Тест-тур. Отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
0: Переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 25.
5: Ну что, новый музыкальный на старте, 16.03 в стране, все ближе воплощение планов на вечер, а значит и настроение с каждой уходящей минуты должно быть все выше и выше. Готовы поддержать вас в любом деле и добавить ритмов. Доброго дня и отличного настроения.
6: Радио Могилев.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Радио «Могилев».

0: На часах 16:27, а тем временем рабочий день стремительно заканчивается. Кому-то уже повезло закончить все работы. А если вы мчите домой и еще по каким делам в сторону Шмидта, будьте, пожалуйста, аккуратны. В ГАИ сообщили, что на перекрестке проспекта Шмидта и улицы Габровской по причине ремонтных работ не работает светофорный объект. Водители, пешеходы, будьте внимательны и осторожны. Ну а день на Радио Мглёв продолжается, а для настроения готов подкидывать вам проверенные временем и свежие хиты. Делайте громче и гоним дальше.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90. Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Вот пришла пора и мне сказать вам спасибо за то, что проводите этот день в компании «Радио Могилев». А далее с вами проведет вечер Евгений Шутов. Обещает насыщенный, шикарный вечер. А значит, я с спокойным сердцем отчалю весну. Ира Александрова Чирикова с надухом. Всех обняла. Всем пока.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Цитата. «Сегодня бешенство хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия», сказал белорусский лидер. Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уровень развития и потенциал Беларуси Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. В Беларуси растет спрос на закупку работ и услуг через биржевые торги, сообщили Белта в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи. За январь-апрель этого года было реализовано строительных работ и грузоперевозок на 3 миллиона 600 тысяч рублей. Причем более 80% пришлось на март и апрель, что указывает на повышенный интерес строительной отрасли к биржевой площадке. О происшествиях. За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Сотрудники ГАИ выявили 668 нарушений ПДД. Задержали 6 нетрезвых водителей и 25 бесправников. Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными и ответственными на дорогах. Местами дожди с грозами. Порывистый ветер и до 30 градусов тепла ожидается завтра днем на Могилевщине. Такая аномальная погода сохранится и в последующие сутки, сообщила начальник отдела облгидромета Елена Тюхай.
2: 20 мая местами сохранятся кратковременные дожди, грозы. Ветер будет порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 11-16, максимальная днем 24-29. В четверг местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, максимальная днем 25-23.
1: И в завершении. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке. 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
0: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 16.
4: 17.03 на часах, и это то время, когда многие двинулись уже с работы домой, и им же я желаю хорошей дороги. Ну а тем, кто еще работает, желаю легких последних часов. Ну а мое эфирное время только начинается, так что вечер, друзья, вы проведете в моей компании. И зовут меня Евгений Шутов. Всем говорю привет-привет.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» Пинск Древ. Моделев срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Выходные прошли незаметно, но я надеюсь, что для многих незабываемо и в хорошем смысле этого слова. Ну а в рабочую неделю мы что делаем, кроме работы и отдыха? Правильно, строим планы на выходные. По такому поводу диско-бар «Малинки» приглашает. Это огромный ресторан на 1200 квадратных метров с профессиональной кухней, отдельным залом караоке и двухэтажным диско-залом с танцполом, а также двумя барами с лучшими барменами, 5 отдельных VIP-комнат, что немаловажно, с выходом на танцпол. Ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха, и находится это в Могилеве на улице Ленинской, 61. А 26 июня планируется грандиозная вечеринка «Свадьба в Малинках». Фейковая свадьба, где каждый станет героем вечера. Так что, друзья, диско-бар «Малинки» — это отдыхайте, пойте и танцуйте до утра. Ну а мы на этой неделе подарим кому-то сертификат на 50 рублей в диско-бар «Малинки». Так что заходите в инстаграм радио нижнее подчеркивание Могилев, и там вы найдете все подробности.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28.
2: Наши хиты.

0: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.
3: Чанья, Чуанэн, Лэндом, Гейм, Лэндом.

0: Шав этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум. На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Вот знаете, мы привыкли считать, что час пик — это что-то плохое. Сложно добраться до дома, пробки, интенсивность движения высокая. Но если так подумать, то это в корне неправильное мышление. Да, есть свои минусы, но это происходит лишь потому, что для многих это чуть ли не самое любимое время, когда мы с работы едем домой. И вот в этом вся прелесть промежутка с 17 до 18.30. Так что, друзья, смотрим на это через правильную призму. Ну, а я всем желаю хорошей дороги домой.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилёв.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси в Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Глава государства обратил внимание и назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным.
2: Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекта протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. О происшествиях. В реконструируемом двухэтажном здании областного центра психиатрии и наркологии произошло загорание в одном из помещений в Могилеве. Людей внутри не было, пострадавших нет. Спасатели ликвидировали возгорание. Из окна второго этажа шел дым. На месте работали 7 единиц техники МЧС. Причина пожара уточняется. В начале года Беларусь без визу посетили более 70 тысяч иностранцев, сообщили Белта в Госпогранкомитете. С 1 января 2026 года Беларусь посетили более 70 тысяч иностранцев из 38 стран, преимущественно из Литвы, Латвии и Польши. Безвизовый режим продлен до 31 декабря 2026 года. И в завершении. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей. По ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью. Прогноз
1: погоды. Завтра в Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы на отдельных районах туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
5: Я вот задался вопросом, с какого времени начинается вечер? И оказывается, с 18 до 21 часа. Это считается ранним вечером. А вот с 21 до 23 поздний, ну и нетрудно догадаться, что с 23 уже начинается ночь. Так что, друзья, когда мы уже разобрались в правильном времяисчислении, я смело могу сказать всем добрый вечер. У микрофона с вами Евгений Шутов, ну а вы на волнах Радио Могилев.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +23, +28.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Радио «Могилев».

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
7: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Наверное, многие, хоть раз глядя на звездное небо, задавались вопросом, сколько же там звезд. И интересно, что в самую идеальную ночь без городской засветки мы можем увидеть около 3000 звезд. Но что еще интереснее, с каждым годом это число уменьшается из-за того, что города растут, появляется больше света, и вот из-за светового загрязнения, да, это правда так называется, мы не можем разглядеть все звезды. Ну а в некоторых странах люди даже никогда не видели Млечный Путь из-за высокой яркости самих городов. Так что, друзья, не отнимайте у себя возможность любоваться космической красотой. Радио.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники.
2: Мы часто говорим машиностроение, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать.
1: Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Кыргызской Республики Сергей Малунов встретился с министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Об этом СББ сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере МЧС, включая взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и отдельно рассмотрели возможность официального визита главы Кыргызского МЧС в Беларусь в этом году. В происшествиях сегодня днем в Могилеве 71-летний водитель Volkswagen на перекрестке проспекта Димитрова и переулка Урожайного не упустил дорогу 13-летнему подростку, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В момент ДТП светофор временно не работал из-за аварийного отключения. Мальчика доставили в больницу для обследования. Белорусская железная дорога подвела итоги майских праздников, сообщает Ньюсбай. За праздничный период с 17 апреля до 12 мая 2026 года белорусская железная дорога перевезла во всех видах сообщений более 2 миллионов пассажиров. Из них около 150 тысяч воспользовались международными линиями. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 15.
5: День продолжается, и все больше людей переходят в режим вечернего отдыха. Предположу, что у многих сейчас ужин, таким я желаю приятного аппетита. Но также хочу напомнить, что любой вечер можно украсить хорошей музыкой, такой, как играет на волнах радио Могилев. Ну а у микрофона с вами Евгений Шутов, и говорю всем привет!

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +23, +28.

0: Интересный факт про дождь я узнал. Представьте себе, в дождь наша периферийная видимость сужается на 30-40%. И это не паника, а просто процесс эволюции. Мозг концентрируется на том, что впереди нас. Но не только зрение меняется в дождь. Слуховое восприятие мира также изменяется, так как капли создают белый шум, который приглушает 20% посторонних звуков. Возможно, именно поэтому нам так хорошо и спится в дождь.
1: Радио Могилев.

Понедельник продолжается, и, как по мне, вечер — это самое прекрасное, что есть в понедельник. Это тот вечер, когда рождаются планы на неделю, появляются новые идеи и рождаются новые полезные привычки. Да, статистика это подтверждает, ну а моя задача лишь добавлять вам мотивации путем включения правильной музыки.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России дает возможность удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Дмитрием Денисом Паслером, передает Белта. Эти так называемые санкции показали, что надо ориентироваться на свое, импортозамещением заниматься и другими направлениями для этого, чтобы создавать свое, отметил глава государства.
2: С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, а ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это в свою очередь и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, тоже время готовы работать там, в России, по всем направлениям.
1: Белорусские гимнасты возвращаются на международную арену с флагом и гимном, сообщили Белта в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Исполкомом World Gymnastics разрешили белорусам и россиянам всех возрастов участвовать без ограничений во всех видах гимнастики – спортивных, художественных прыжках на батуте, акробатике и аэробике. Решение вступило в силу незамедлительно. В Могилевской области заготовку травянистых кормов точечно начали три района – Бобруйский, Кировский и Быховский. Об этом Белта рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома. Сейчас убирают кулисные посевы – около 11 тысяч гектаров. А общий план первого укоса многолетних трав – 180 тысяч гектар. Массовое кошение начнется уже через неделю. В трудовом семестре на Могилевщине примут участие более 9,5 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них около 80 студентов из разных городов и районов будут работать на областных молодежных стройках. В этом году это школа. Студенческие отряды задействованы в самых разных сферах – от сельского хозяйства и строительства до медицины. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы на отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: А тем временем стрелки на часах уже показали 20 часов, и еще час, и вечер из звания раннего перейдет в звание позднего. Этого мы с вами выяснили чуть ранее. Но главное не сбавлять эмоциональную составляющую дня, удерживая ее на хорошем и позитивном.

уровне. И тогда, поверьте, вечер, как, собственно, и весь день, вы сможете назвать хорошим. Ну, а еще сейчас компанию вам буду составлять я, и зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышались, тем говорю привет.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. В среду облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. В четверг переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

А оказывается, искусственный интеллект это не так уж и хорошо. Да, ученые выяснили, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта негативно влияет на когнитивные навыки людей. Собственно, они провели исследование, где поучаствовали 1222 участника, работающих с задачами и тестами, и половина пользовалась чат-ботами с искусственным интеллектом. И вот после короткого сеанса их результаты ухудшились. Они решали задачи медленнее и пропускали их в два раза чаще. И ученые считают, что искусственный интеллект уже за 10-15 минут может снижать мотивацию и производительность, вызывает опасения, что автоматизация рутинных задач ведет к потере интереса к более сложным заданиям. Собственно, ничего удивительного я в этом и не вижу. И сразу вспоминается фраза из детства, что всегда нужно иметь свою голову на плечах. А вот карманный ассистент — это лишь приятное дополнение, которое, как показало нам это исследование, оказывает медвежью услугу. Радио Могилев.

Ну что, друзья, вот и пришло время нам с вами попрощаться. Этот вечер компанию вам составлял Евгений Шутов, и, собственно, я рад этому. Всем желаю хорошего вечера, заранее говорю, спокойной ночи, ну и, конечно же, пока-пока.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Цитата. «Сегодня бешенство хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия», сказал белорусский лидер. Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. В Беларуси растет спрос на закупку работ и услуг через биржевые торги, сообщили Белта в пресс-службу Белорусской универсальной товарной биржи. За январь-апрель этого года было реализовано строительных работ и грузоперевозок на 3 миллиона 600 тысяч рублей. Причем более 80% пришлось на март и апрель, что указывает на повышенный интерес строительной отрасли к биржевой площадке. Министерство внутренних дел объявило конкурс на лучшее литературное, художественное и музыкальное произведение об органах внутренних дел и внутренних войсках. Творческое состязание посвящено 110-летию белорусской милиции. Об этом сообщили пресс-службу МВД. Конкурс проводится по 7 номинациям. На конкурс принимаются работы как и отдельные работы одного или нескольких авторов, так и тематические подборки, сборники, серии и циклы материалов. Местами дождь с грозами, порывистый ветер и до 30 градусов тепла ожидается завтра днем на Могилевщине. Такая аномальная погода сохранится и в последующие сутки, сообщила начальник отдела облгидромета Елена Тюхай.
1: 20 мая местами сохранятся кратковременные дожди, грозы, ветер будет порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 11-16, максимальная днем 24-29. В четверг местами кратковременные дожди с грозами, температура воздуха ночью 11-16 тепла, максимальная днем 25-23.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +20.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Дейничайте по сумлению. Гэта развея все ваши сумнения.
3: Телец.
2: Вами будет кировать спортивный интерес.
3: Близняты.
2: Зменшите темп. Теперь не треба мкнуться наперед. Замацуйте поспех, выровняйте отдосины.
3: Рак.
2: Коли нечто идет не так, как вы задумывали, рыхтуйтесь ставить себе иншие меты.
3: Лео.
2: Оптимизм и вера у себе допомогут вам справиться навод с самыми складанными задачами.
3: Дева.
2: У справах махчимы полный беспорадок и навод хаос. Зато я буде шмат уражанню.
3: Шалі.
2: Перагледзьте свои погляды и обярыце новую стратегию для досягнення мэтаў.
3: Скорпион.
2: Не рабіце буйных покупок и не бярыце грошы ў доўг.
3: Стрелец.
2: Поклопотитесь про свое здоровье, больше рухайтесь и дыхайте свежим поветром.
3: Козярог.
2: Некие справы покуль что откладываются, але тое, что вы лечили меньше важным, выйдя на первый план и запотребую больше вашей уваги.
3: Водолей.
2: Денежите утойливо и спочатку проверяйте информацию.
3: Рыбы.
2: Не поддавайтесь спокусе, усе проверяйте. Это тычится не только працы, але и особистых относин. С вами была Ира Александрова, приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёва.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: что?
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
3: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +23, +28.

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.